0: single show. But I ever gonna see my old pop and I know you ever gonna see so pop and I... RMF 90's Dance.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,